0: Смертный.
1: Есть смертный, протяжка.
0: Предварительно, промежуточно. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
0: Так, 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: TRL.